0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Maluma and Shakira, Agua.
0: Новый хит на Unistar.

информации «Погода.бай» сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Swish, Crazy for You.
0: Новый хит на Юнистар.

Информация «Погода.бай». Сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Зоя, Hold the Horizon.
0: Новый хит на Юнистар.

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет.

информации «Погода.бай» сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Маранди, Мисс Келли.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Топик и Карт Бланш. Lucky One.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
1: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
0: Новый хит на Unistar.

очередной недели о женщинах и для женщин. Масштабный женский молодежный форум прошел на этой неделе в Минске. Он собрал около 200 молодых белорусок в возрасте от 18 до 31 года. Девушки приехали со всей страны. Они обсуждали код успеха и то, как в современном мире совмещать материнство, семью, карьеру и общественную активность без эмоционального выгорания. Главный вывод форума – современное поколение девушек не считает, что нужно выбирать между карьерой и семьей, и стремится успешно развивать обе сферы. На крупных железнодорожных вокзалах Беларуси открылись выставки о женщинах-машинистах времен Великой Отечественной войны. Там можно увидеть 16 портретов и истории женщин-железнодорожниц, которые сменили легкие платья на грубую рабочую одежду и наравне с мужчинами водили тяжелые поезда, работали кочегарами и помощниками машинистов. Например, на выставке представлен портрет Марии Гольдштейн. Во время важнейших битв Сталинградской и Курской она провела на фронт около 1000 поездов, и в ее бригаде не погиб ни один человек. Меня очень впечатлила история Анны Ващилко, которая пошла работать с помощником машиниста всего в 16 лет. Получила тяжелое ранение при бомбежке, но вернулась в строй и всю жизнь проработала в Гомельском депо. Так что эта выставка точно стоит того, чтобы на ней побывать. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Maluma and Shakira, Agua.
0: Новый хит на Unistar.

0: старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам о новом сезоне классного сериала, который подойдет для семейного просмотра.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, как нехватка поддержки партнера ускоряет развитие хронических болезней.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: День музыки в музыкальной гостиной.

0: музыкальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццолы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
1: Хочется лениться.
2: Отлично! Пицца-лисица!
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
7: «Прилипал» всех собирай.
8: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Hugel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun. Номер 1. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
1: Круг для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
1: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
2: Круг плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим!

0: информации «Погода Бай». Сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.
1: Для детей старше 16 лет.

0: На радиошоу «Юнистар ТОП-20», где мы слушаем ваши любимые хиты «Юнистар» и вместе запасаемся энергией и отличным настроением. Я желаю вам отличных выходных!
1: Голосуйте на «Юнистар.бай».
0: И огромное спасибо за помощь в составлении нашего чарта лучшего плейлиста эфира «Юнистар». Вы голосовали всю неделю, ну а я бережно подсчитал ваши лайки и на нашем сайте, и в мобильном приложении «Юнистар». И вот кто сегодня замыкает обновленный хит-парад.
2: Номер 20.
0: Это Slater с хитом «Dance».

0: июня стартом 20 финальный выпуск сентября. И вот кому надоело оставаться в тени и скучать на галерке юничарта. Это Fastboy. Дуэт Fastboy поднимается на 19-ю ступеньку с новинкой Music Sounds. Спасибо вам за классное голосование. Ну и, кстати, у нас появились новые интересные претенденты в Юнитоп.
1: Претендент.
0: Знакомьтесь. Немецкий музыкальный проект «Нептуника», который зажигает на электронной сцене уже более 10 лет. И за это время участники проекта успели поработать с такими легендами, как Армин Ван Бюрен, Скутер, Маршмелло и многими другими. Ну а что до этой новинки «What If»? Сперва она стала хитом в социальных сетях, набрав миллионы стримов. Это еще до официального запуска в радиоэфир. What If — это песня о боязни чего-то нового.

0: Красивый царь, ну или в переводе на арабский Зейн Малик с хитом «Дай вам и грустно» получает 16 номер в хит-параде «Инистар» в конце сентября, а с грустью, ну, потому что за неделю он потерял 3 очка в рейтинге лучших из лучших.
1: «Инистар ТОП-20».
0: Успокаивает его только то, что он возглавил, ну, хотя бы замыкающую пятерку «Юничарта», или, как говорится, вот здесь он точно правит.
2: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
1: Номер 20.
0: И давайте подытожим. На 20-ю ступеньку упала Slade с хитом Dance.
1: Номер 19.
0: На 19-е место поднимается Fast Boy. Это Music Sounds.
1: Номер 18.
0: На 18-ю строчку рухнули Cat's Eye с хитом Габриэла.
1: Номер 17.
0: На 17-ю позицию отступили Offenbach. Это Miles Away.
1: Номер 16.
0: И на 16-ю ступеньку свалился Зейн. Это «Die for me».
2: 20 лучших свежих хитов «Юнистар». Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. «Юнистар ТОП-20». Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А

0: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин Finish Quantum Limon 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 73.

0: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+. Остался всего один рекламный ролик.
1: На день рождения принято звать близких и друзей.
0: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю.

0: Мы ведем обратный отчет до объявления лучшего юнистар-хита в конце сентября, и уже менее чем через полтора часа вы узнаете имя нашего чемпиона.
1: Юнистар ТОП-20.
0: А пока давайте слушать хит, который сегодня замыкает наш ТОП-15. Это «Swim» от великолепных BTS. В этом году, кстати, они гастролируют круче и богаче, чем Beyoncé в 2025.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Ну и, кстати, вместе с Beyoncé, Полом Маккартни, Элтоном Джоном и Тейлор Свифт, K-pop звезды BTS попали в почетнейший специальный список иконы Книги рекордов Гиннесса. Поздравляем, поздравляем. Ну и кто сегодня в юбилейный 20-й раз попал в наш хит-парад? Да, именно они.
2: Голосуйте

0: Вот они, красавцы Эвелин Рокстон, и они только что вернулись в престижную пятнашку, взлетев у нас сразу на 5 позиций рейтинга в конце сентября. Ну что, конкуренты по чарту точно будут завидовать.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Ну и что, собственно, друзья, если ваши фавориты взлетают в Юнитопе, то это к удовольствию, правда? Будем чаще слышать на Юнистар вашу любимую музыку.
2: Претендент.
0: Так. А это кто новенький? У нас появился в эфире и просится в Юничарт. Давайте знакомиться с новыми кандидатами на звание «Главный любимчик осени». Песня о поиске себя и стремлении стать увереннее, успешнее, ну и счастливее. Как вам «Can't Stop Thinking», «Can't Slow Down»? Хотите слышать на Юнистар эту новинку чаще?
1: Юнистар ТОП-20.
0: Это музыкальный проект, который ежемесячно набирает миллионы стримов в Spotify и TikTok, но и там же можно послушать все треки этого загадочного саунд-продюсера, который скрывается под именем Divag. Кстати, Google-переводчик определяет язык псевдонима как шведский, читается Divag.
2: Номер 13.
3: Hi, I'm Jones and I.
4: Hey, I'm David Guetta.

0: Привет-привет! Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам с лучшим плейлистом долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составляете вы путем голосования за любимую музыку на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении.
1: Unistar Top 20.
0: Так, на 12-й строчке юнитопа в конце сентября записываем имя еще одного фрешмена европейской электронной сцены. Это Мизмо. Его новинка сегодня покоряет у нас новую высоту, где раньше еще не летала. 12-е место. Ура! Поздравляем!
2: Голосуйте на unistar.by.

0: Star Top 20.
1: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с хитом Broken Strings получают малопривлекательный для себя 11-й номер свежего юнитопа. Да, ребята, дайте я вас обниму и пожалею. Музыканты только что потеряли прописку в верхней самой престижной десятке нашего чарта.
2: Юнистар Топ 20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: А на 15-ю строчку у нас упали BTS с хитом Swim. И все равно они иконы по версии Книги рекордов Гиннесса. Да, поздравляем еще раз.
0: Номер 14.
1: На 14 место у нас взлетают Avalon Rock, Stand at Vertigo.
0: Номер 13.
1: На 13-ю ступеньку поднимаются David Guetta, Teddy Swims и Tones and I. Поднимаются! Представляете, вот так вот. Только жители нашего топа. Это Gone, Gone, Gone. Наш номер 13.
0: Номер 12.
1: На 12-ю строчку очень круто взлетает Miss Mo. Это Hello, the sun is up, where are you?
0: Номер 11.
1: И на 11-ю

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Brandgoda.ru

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения — «Белювелирторг». А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг». Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by по 21 ноября.

0: Информацию «Погода Бай» сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.
1: Для детей старше 16 лет.

0: Меня, Вадим Савина, большой привет. Мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита в конце сентября.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Уже менее чем через час вы узнаете имя нашего чемпиона. Ну а пока давайте слушать хит, который сегодня вернулся в главную десятку радиочарта Юнистар. И только благодаря вам.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
1: Номер 10.
3: I'm Ryan Tedder. I am the singer of One Republic.
0: Все верно. Ryan Tedder и великолепный One Republic спустя полгода в Юнитопе летают до завидного высоко. И сегодня замыкает

0: Их красоток этот джентльмен пропустил вперед на этот раз. Ну а пока я напомню, кто новенький сегодняшнего дня приготовился потеснить суперзвезд и в октябре будет бороться за золото Юничарта.
1: Претендент.
0: Итак, один из наших претендентов — это проект Нептуника. What if? А кто еще? Красивая электроника — это Divag, или же Divag. Can't stop thinking, can't slow down. И кто вам больше нравится? Кому поставим лайк?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 8.
3: Hey, I'm David Guetta.
4: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: Почуяв могучих конкурентов, Bebe Rexha и David Guetta убегают с 10-го места, да, на 8-ю ступеньку. Слушаем.

0: Реклама.
1: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусов.

0: 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет, и я желаю вам отличных выходных под любимые свежие хиты Юнистар.
1: Юнистар ТОП-20.
0: С каждой минутой мы все ближе к разгадке главной музыкальной тайны недели. И кто же сегодня станет нашим номером один?
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20. Номер
1: 7.
0: Жаль, но Кунгс и Тео Лондон точно не победят сегодня. Они в зоне турбулентности и испытывают большие перегрузки. В нашей галактике полным ходом звездопад. Galaxy теряет высоту и слетает на 7-й уровень. Поддержите парней дружеским лайком на Unistar.by. Голосуем.

0: Ну вот же невезуха, друзья. Шакира и Burna Boy, как и Teddy Swims, кстати, как и BTS и многие другие, споткнулись в погоне за лидером, забуксовали и откатились назад. Дай-да! И в конце сентября вылетает из нашего топ-5. Да. И вот на этой довольно сенсационной ноте давайте поставим Шакире утешительный лайк. Давайте поздравим Дамьяна Давида из группы Måneskin с женитьбой. Да-да, женился. И давайте вспомним очередную догоняющую пятерку обновленного хит-парада Юнистар.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10 место взлетели One Republic. Это Give Me Something.
2: Номер 9.
0: На 9-ю позицию отступает Teddy Swims. Это Mr. Know It All.
2: Номер 8.
0: На 8-ю ступеньку поднимаются вот эти ребята. Bebe Rexha, David Guetta, The Sad Girls.
2: Номер 7.
0: На 7-ю строчку упали Кунгс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
2: Номер 6.
0: И на 6-е место рухнули. Да, иначе не скажу. Рухнули Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам о новом сезоне классного сериала, который подойдет для семейного просмотра.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, как нехватка поддержки партнера ускоряет развитие хронических болезней.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Выгодные предложения на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
8: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
9: Остался всего один рекламный ролик. Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
3: Это была реклама.
0: Для детей старше 16 лет.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! Радио «Енистар» с гордостью представляет финальный радиочарт сентября. И прямо по курсу 5 главных, 5 лучших и ваших самых любимых хитов недели.
1: Голосуйте на unistar.by. Unistar,
2: номер 5.
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: И вы только послушайте, кто вернулся в наш топ-5, чтобы

0: Вы только послушайте, какие люди на сцене нашего радиошоу «Юнистартом 20» выступают нынче. Это... Это красотка Дженни из группы Blackpink и хитмейкер и продюсер Tame Impala. Дженни и Tame Impala. Красавица и симпатяга. Да, ну и что? Давайте послушаем-ка. Смотрите-ка. Дракула возвращается на прежние высоты. Это очень хороший знак, и если дальше так пойдет, то уже через неделю, в октябре, стало быть, Tame Impala и Дженни сыграют в финале. Ну а пока самое время объявлять и слушать наших новых чемпионов этих выходных.
1: Номер 3.

0: Star Top 20.
1: Эх, как же красиво! Неделю назад они взлетели у нас на первое место, но не выдержали славы и сегодня упали с пьедестала почета на второе место. Только серебро! Сегодня достаются Мадонне и Мартину Гарриксу. Это Bizarre. Наш номер два. И у нас смена лидера.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад Юнистар 25 сентября 2026 года. И вот как звучат лучшие, главные хиты этой недели.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
3: Номер 5.
1: New Religion благодаря вам возвращается в главную пятерку. Биби Рекса и Faithless. Это пятое место.
3: Номер 4.
1: Дракула подрос. С пятой ступеньки на четвертую перемещаются Tame Impala и Jenny.
3: Номер 3.
1: Бронзу недели сегодня вручаем певице Alternate, Hugelio и красотке Email Angel. Это I'm Moving to the Sun. И, кстати, у них юбилей ровненько. 10 недель присутствия. Поздравляем.
3: Номер 2.
1: А вот Мадонна и Мартин Гаррикс, лидеры прошлой недели, увы, отступают на вторую позицию и уходят в тень с хитом Bizarre.
2: Топ 20. Лидер.
1: И кому же на этой неделе достался абсолютный максимум ваших лайков на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении? Кто еще не пел для вас сегодня? И кто на этой неделе особенно очаровал вас своим обаянием и магнетизмом? Магнетиком, как говорят там у них. Да, друзья, группа The Bounce. Ну что, наши поздравления. Абсолютный максимум лайков достается норвежскому трио The Bounce. И Magnetic — это лучший хит этой недели. Как всегда, шикарный выбор лидера. Молодцы, спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, вас крепенько обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку. Ну а сейчас встречайте The Bounce, Magnetic.
2: Юнистар ТОП-20. Хит

0: Привет, вы на Юмистар. Ну что, синоптики были правы, на улице сегодня потрясающее теплое осеннее солнце, самое время отложить в сторону домашние дела и отправиться на прогулку. Ну а если вы прямо сейчас на даче всей семьей продолжаете сезон шашлыков, приятного вам аппетита! Меня зовут Дмитрий Николайзин, мы продолжаем отдыхать под хит за хитом, и совсем скоро в нашем эфире появится проект Fast Boy. До этого нас за собой поведет Анна Асти. А еще раньше послушаем Бенни Бенасси и Дэнни. Это радио Юнистар, и тут хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
1: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
3: Пора в ОМА. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Левкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Левкарбай».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Авто выбирай на бутик «Автобай».
8: Авто продавай на бутик «Автобай».
7: Авто меняй на бутик «Автобай».
8: Авто покупай на бутик «Автобай».
9: Более 4000 хороших авто в наличии.
8: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
6: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
10: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
11: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг». По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Среднюю зарплату за август подсчитали в Белстате. Она составила 3135 рублей, сообщает Белта. По регионам самый высокий заработок отмечается в столице. Эта сумма превышает 4000 рублей. По сферам деятельности самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются айтишники. В сфере информации и связи средняя сумма дошла до 6,5 тысяч рублей. На втором месте финансовая и страховая деятельность – 4230 рублей. Глава МИД Польши назвал встречу с министром иностранных дел Беларуси на полях сессии Генассамблеи ООН на этой неделе прорывом. Об этом сообщает Ньюсбай. Радослав Сикорский отметил, что отношения между двумя странами на таком уровне, вероятно, не существовали с 2016 года. Сикорский также объявил о планах по открытию нового здания польского посольства в Минске в скором времени. Сутки на Земле со времен динозавров стали длиннее примерно на 2 часа. Как объясняют российские ученые, дело в том, что наша планета вращается неравномерно, и на ее скорость влияет множество факторов. Из-за этого общий тренд на замедление иногда меняется. Именно это происходит последние 70 лет. Сейчас Земля, наоборот, ускорилась, из-за чего продолжительность суток начала немного сокращаться.
1: Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте «Адма Эвордс».

Добрый день, воскресенье набирает обороты. Давайте ловить каждый момент этого осеннего тепла. Отложим все заботы и будем слушать хит за хитом. Прямо сейчас на Энистар появляются Бенати Бразерс и Дэнни со своим суперхитом «Every Single Day».

0: А если какой-нибудь Шанель будет мне это все дело перебивать, что ж получится?
1: Получится, ты будешь худее.
2: Евгений Иванович.
0: Не получится так.
2: Давайте знакомимся, Евгений Иванович Шанель.
3: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс Латвия» на правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом или

0: 4 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе.

0: и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Назакар.
3: Что ты сморкаешься, как дятел?
4: Все мне уши излохматил.
3: Если хочешь облегчение, спрей Назакар про увлажнение.
5: Назакар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами, проконсультируйтесь с врачом.

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
0: Новый хит.
5: Swish. Crazy for you.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Вы знаете, смотрю в окно нашей эфирной студии, а там солнце, тепло, осенний ветер едва колышет листья деревьев. Просто идеальная погода для хорошего отдыха под любимую музыку. С вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Совсем скоро вместе послушаем проект Офенбах. Чуточку раньше появится певица Вюрель. А еще раньше немного продвигаемся под суперхит от Джона и Като. Спасибо за вашу классную компанию на Юнистар. Хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Галя, у нас Галя, у нас оплата.
3: Крок для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно. Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
2: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: Готовьте с удовольствием, а покупайте с выгодой на 21 век бай. С 21 по 27 сентября чугунный казан Давр Металл объемом 10 литров с плоским дном всего 68 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
9: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
10: Твоя девушка злится? Спасет пицца лисица!
11: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
12: 3 цены, 3 цены.
13: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
14: Остался всего один рекламный ролик.
15: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
16: Это была реклама. А дальше мировой хит.
17: Партнер — стоматология Стомика.
16: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
18: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
16: Информация носит рекламный характер.

Привет, это радио Юнистар. Тут только хорошее настроение и хит за хитом весь день. Совсем скоро вам споет Алекс Уоррен. Перед ним появится Бурито с хитом «По волнам». Ну а еще раньше появится легендарный дуэт «The Script» и «Will.i.am». Классного отдыха, с вами Юнистар и хит за хитом все воскресенье.

0: Рейс до 3 января 2029 года.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: На день рождения принято звать близких и друзей.
8: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
9: Это была реклама.
10: Вы слушаете «Юнистар».
11: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим!

Здравствуйте, о событиях недели Леся Никитина. В ближайшую пятилетку в Беларуси намерены сделать ставку на арендное жилье. До 2030 года с господдержкой планируют построить 6,5 миллионов квадратных метров, из которых 5 миллионов составит арендная квартира. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по жилищному строительству, которое прошло на этой неделе. По словам президента, арендное жилье должно стать одним из основных инструментов одновременно для решения жилищного вопроса и обеспечения предприятий кадрами. 5 самых популярных стран, в которых чаще всего отдыхают белорусы, назвали в статистическом комитете. Лидером рейтинга стала Россия. Туда в прошлом году отправилось почти 163 тысячи белорусов. На втором месте с минимальным отрывом оказалась Турция. Замыкает тройку самых востребованных направлений Египет. А синоптики рассказали, какие температурные аномалии ждут нас в октябре. По данным европейской и американской модели среднесрочных прогнозов, октябрь в Беларуси начнется с классического бабьего лета. После дождливого конца сентября в страну придет антициклон, который принесет сухую погоду и температуру выше климатической нормы. В первую неделю октября днем воздух прогреется от 15 до 18 градусов со знаком «плюс». Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand.

0: 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в трех номинациях стали майонез, кетчуп и горчица Камака. Премия номер один в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов Камака.
1: Партнер новостей — компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей.

0: Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.
1: Выходные на Юнистар продолжаются. В воскресенье 27 сентября. Погода радует и близкие рядом. Самое время ловить момент под хит за хитом. Прямо сейчас в эфире настоящий гимн музыкальный для всех, кто верит в свои силы. Группа The Script и Will.i.am. Песня Hall of Fame.

0: привет! Сегодня действительно прекрасный, теплый день для прогулок по городу или душевного отдыха на даче. Ну, какой бы вариант вы ни выбрали сегодня, пускай отличная музыка путешествует вместе с вами. Просто используйте наше бесплатное мобильное приложение Unistar. Это отличная возможность слушать хит за хитом в достойном качестве везде, где есть интернет. А внутри вас ждут еще и 7 дополнительных каналов на любой вкус. Свежие и спокойные хиты 2000-е, мой рок-н-ролл, в темпе каверы и рэп-хиты. Скачивайте бесплатное мобильное приложение Unistar в Google Play, App Store и Huawei App Gallery и продолжайте отдыхать с теми, кто вам дорог. Буквально через минуту наш эфир украсит профессор Грин и Эмили Санде. Unistar – это хит за хитом.
1: В будни утром на Unistar всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Вот мы так устаем от принятия решений. Mm-hmm. Вот есть вот это или вот это, идти направо или налево, с какой компанией провести этот вечер.
3: Все правильно. Вот это напрягает. Господа из компании Apple, прекратите выпускать новые айфоны. Пускай остановитесь уже. Что это такое каждый год?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
4: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского Большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
6: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
7: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Haier со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру.

0: пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Зоя, Hold the Horizon.
0: Новый хит на Unistar.

Группа The Cardigans с хитом My Favorite Game была только что на Unistar. Кстати, ученые выяснили, если играть с детьми в интересные настолки, это невероятно сближает, учит понимать друг друга без слов и дарит семье общее теплое воспоминание. Желаю вам и вашим близким побольше такого семейного тепла и, конечно, хорошего настроения. Это радио Unistar. Меня зовут Дмитрий Николайзин. Впереди у нас проект Divac и Tech Slowdown. До этого послушаем красочный хит от Holy Flame. И самыми первыми появится невероятный Pink и Nate Hughes. Приятного отдыха, с вами Unistar и хит за хитом весь день. Реклама.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за 1 рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: На день рождения принято звать близких и друзей.
5: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 70 21.
6: Это была реклама.

0: Плюс. Организатор Белгосфилармония. Сайт Philharmonic by. Телефон 17-396-16-17.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Пора в ОМА. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 30.

0: 3 тысяч заявок из разных стран мира. Расширилась и география листопада. Впервые в конкурсе захотели участвовать представители Шри-Ланки, Камеруна, Гватемалы, Марокко и Боливии.
1: Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1.

Привет, пока вы ловите теплые солнечные лучи и наслаждаетесь общениями с близкими, расскажу про еще один способ сделать это время еще более комфортным и уютным, причем буквально за пару секунд. Слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Просто скажите «Алиса, включи Юнистар» и наслаждайтесь любимыми хитами в идеальном качестве весь день. На кухне, в комнате или на дачной веранде. Да, пускай хорошая музыка согревает ваш дом. А с вами Дмитрий Николайзин, и мы продолжаем воскресный отдых. Буквально через минуту в эфире появится стильный Кеймару со своим невероятно зажигательным хитом «Let's Go». Отдыхаем весь день под хит за хитом на Юнистар.

375-29-183-06-95.

Легендарный Моби со своим треком «Why Does My Heart Feel So Bad» только что прозвучал в эфире Юнистар. Надеюсь, что вы чувствуете себя просто прекрасно и классно проводите это солнечное воскресенье. Давайте же посмотрим, кто порадует нас хитами в ближайшее время. А не загораемся.

0: 38% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьеццолы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер на закар.
7: Ой, нос потек. Беда, ребята.
8: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс с хитом «Bizarre» были только что на Юнистар. Сегодня это вторая строчка чарта Юнистар ТОП-20. Если вы считаете, что этот трек достоин золота, поскорее заходите на сайт unistar.by и голосуйте. Итоги хит-парада слушайте в пятницу в 5 вечера и в повторе по субботам и воскресеньям. А вот эфир ближайших минут продолжит Slater. До этого появятся братья Гримм. А еще суперхит «Friends» исполнит Аура Диона и рок-мафия. Привет вам, вашим близким и, конечно, друзьям. «Юнистар» — это хит за хитом.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка.

0: 239 орденов матери вручили белорусам за рождение и воспитание 5 и более детей. Такой указ подписал на неделе Александр Лукашенко. Награды получили женщины из всех областей страны и Минска. Больше всего в Брестской области. Там орден вручили 91 женщине. Еще 47 награжденных – жительницы столицы. Среди них медики, учителя, предпринимательницы и домохозяйки. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в 2025-м, сообщает Белта. К слову, реальные доходы белорусов тоже продолжают расти. За январь-июль этого года они увеличились более чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Яблоня зацвела в конце сентября в Мядиле. Биологи говорят, что дело в резком изменении погоды. В конце августа стояла жара, а при очень высокой температуре воздуха и отсутствии дождей дерево как будто замирает, и многие жизненные процессы в нем приостанавливаются. Когда же температура становится умеренной и идут дожди, вегетация возобновляется. Правда, чаще всего деревья осенью цветут на юге страны. В этот же раз яблоня зацвела на севере Минской области.
1: Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by.
2: Партнер новостей – компания Белджи.
3: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.
4: Выходные на Юнистар набирают обороты. С вами Дмитрий Николайзин. Прямо сейчас ловите идеальный хит про настоящую дружбу. Friends от Ауры Дионы и рок-мафия.

0: Привет, это Юнистар и Дмитрий Николайзин. Я уверен, что вы проводите этот день не спеша, приятно и продуктивно. Возможно, прямо сейчас вы всей семьей собираете спелые, сочные яблоки в саду на даче, пакуете корзины или просто лениво отдыхаете на веранде, где бы вы сейчас не находились в эти минуты, пускай любимые песни всегда будут под рукой. Просто используйте наше бесплатное мобильное приложение Юнистар. Это отличная возможность слушать хит за хитом в достойном качестве везде, где есть интернет. А внутри для вас еще и 7 дополнительных каналов. Свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, каверы и рэп-хиты. Скачивайте бесплатное мобильное приложение Юнистар в Google Play, App Store и Huawei App Gallery и продолжайте ваш выходной. Очень скоро послушаем мировой хит от группы Blue. Это Юнистар, и у нас хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса. Кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль. В интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
1: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами, акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690.

0: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Topic и Carte Blanche. Lucky One.
0: На Юнистар.

0: Destiny's Child и их мощный трек Survivor только что прозвучали на Unistar. Именно в этой группе, кстати, когда-то начинал свой путь и потрясающая Бейонсе. И знаете, певица продолжает доказывать, что талантливый человек, талантлив во всем. Буквально на днях ее собственный бренд по уходу за волосами официально запустился в Великобритании и побил абсолютный исторический рекорд продаж, выполнив недельную норму всего за пару часов. Вау, вот это я понимаю, космический масштаб. Желаю вам отличного воскресного настроения и только самых приятных, вдохновляющих новостей. А Unistar продолжает радовать первоклассной музыкой. С минуты на минуту в эфире споют Burna Boy и Shakira. До этого появится проект Авола. Ну а буквально через минутку послушаем грандиозный хит «Tonight» от легендарной группы «Риман». Приятного отдыха вместе с Unistar под хит за хитом.
1: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Белоруссии, народные и заслуженные артисты, солисты Белгосфилармонии.

0: Настоящий живой звук. 6+. Организатор Белгосфилармония. Сайт Philharmonic.by. Телефон 17 396 16 17.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи. Эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года»?

0: корпоративной устойчивости их выбирают потребители. Стань брендом года. Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: привет, это радио Юнистар. Воскресенье в самом разгаре. Отдыхайте и хорошенько набирайте сил перед стартом новой рабочей недели. Еще есть время для неспешных прогулок в парке, для приятного семейного шопинга и, конечно, для просмотра отличного фильма в кругу самых близких. Ну а любимая музыка пусть будет рядом в лучшие моменты вашего отдыха. Совсем скоро в эфире Юнистар появится Биби Рекс и Дэвид Гетта. До них на вопросы «Зачем?» ответит группа «Five is the Family». А еще не обойдется без легендарного мега-хита «Stereo Love» от Эдварда Майи и Вики Жигулины. Меня зовут Дмитрий Николайзин. Оставайтесь с Юнистар. Тут хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат.

0: граммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы

0: Здравствуйте, о событиях недели Леся Никитина. Среднюю зарплату за август подсчитали в Белстате. Она составила 3135 рублей, сообщает Белта. По регионам самый высокий заработок отмечается в столице. Эта сумма превышает 4000 рублей. По сферам деятельности самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются айтишники. В сфере информации и связи средняя сумма дошла до 6500 рублей. На втором месте финансовая и страховая деятельность – 4230 рублей. Глава МИД Польши назвал встречу с министром иностранных дел Беларуси на полях сессии Генассамблеи ООН на этой неделе прорывом. Об этом сообщает Ньюсбай. Радослав Сикорский отметил, что отношения между двумя странами на таком уровне, вероятно, не существовали с 2016 года. Сикорский также объявил о планах по открытию нового здания польского посольства в Минске в скором времени. Сутки на Земле со времен динозавров стали длиннее примерно на 2 часа. Как объясняют российские ученые, дело в том, что наша планета вращается неравномерно, и на ее скорость влияет множество факторов. Из-за этого общий тренд на замедление иногда меняется. Именно это происходит последние 70 лет. Сейчас Земля, наоборот, ускорилась, из-за чего продолжительность суток начала немного сокращаться. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by.
1: По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте плюс 11, в Гродно, Гомеле и Могилеве 10 тепла, в Витебске плюс 9, в Минске ночью плюс 10. Завтра днем в Бресте переменная облачность и 18 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске днем плюс 16.
2: Ловите максимум осеннего солнца и отличного настроения вместе с Юнистар прямо сейчас в эфире потрясающий хит «Стерео Лав» от Эдварда Майя и Вики Жигулины.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт.

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас. Партнер – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке, а дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
0: Новый хит.
4: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
0: На Юнистар.

0: Магазины «Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
5: День рождения Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай по 21 ноября.

0: Здравствуйте, о событиях недели, Леся Никитина. В ближайшую пятилетку Беларуси намерены сделать ставку на арендное жилье. До 2030 года с господдержкой планируют построить 6,5 миллионов квадратных метров, из которых 5 миллионов составят арендные квартиры. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по жилищному строительству, которое прошло на этой неделе. По словам президента, арендное жилье должно стать одним из основных инструментов одновременно для решения жилищного вопроса и обеспечения предприятий кадрами. 5 самых популярных стран, в которых чаще всего отдыхают белорусы, назвали в статистическом комитете. Лидером рейтинга стала Россия. Туда в прошлом году отправилось почти 163 тысячи белорусов. На втором месте с минимальным отрывом оказалась Турция. Замыкает тройку самых востребованных направлений Египет. А синоптики рассказали, какие температурные аномалии ждут нас в октябре. По данным европейской и американской модели среднесрочных прогнозов, октябрь в Беларуси начнется с классического бабьего лета. После дождливого конца сентября в страну придет антициклон, который принесет сухую погоду и температуру выше климатической нормы. В первую неделю октября днем воздух прогреется от 15 до 18 градусов со знаком «плюс». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адума Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте adumaawards.by.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте плюс 11, в Гродно, Гомеле и Могилеве 10 тепла, в Витебске плюс 9, в Минске ночью плюс 10. Завтра днем в Бресте переменная облачность и 18 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске днем плюс 16.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
0: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта. Волшебная флейта. Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер на закар.
4: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
0: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает

0: Реклама.
1: Ами.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло
1: всего за 65 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Твой парень злится?
4: Спасет пицца-лисица.
5: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии, 1 октября, для зрителей старше 6 лет.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».

Здравствуйте, о событиях недели Леся Никитина. Белорусов будут прививать полностью обновленной вакциной от гриппа. В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации ВОЗ. Такое бывает нечасто и говорит о том, что вирус претерпел изменения. По прогнозам эпидемиологов, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января. Насколько белорусы довольны мобильным интернетом? Этот вопрос стал частью масштабного социологического исследования, которое провел Институт социологии. Почти 60% респондентов положительно оценивают качество мобильного интернета. Из них около 19% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А еще 40% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. Между тем, каждый третий опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильностью соединения. Минский международный кинофестиваль «Листопад» стартует 30 октября. Главной площадкой станет кинотеатр «Москва», где пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия. Также показы организуют в кинотеатрах «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». На участие в конкурсе было подано больше 3000 заявок из разных стран мира. Расширилась и география «Листопада». Впервые в конкурсе захотели участвовать представители Шри-Ланки, Камеруна, Гватемалы, Марокко и Боливии. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте +11, в Гродно, Гомеле и Могилеве 10 тепла, в Витебске +9.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Это была...

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Swish, Crazy for You.
0: Новый хит на Юнистар.
2: I've been

0: гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Таривердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского Большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Это была

Матери вручили белорусам за рождение и воспитание 5 и более детей. Такой указ подписал на неделе Александр Лукашенко. Награды получили женщины из всех областей страны и Минска. Больше всего в Брестской области. Там орден вручили 91 женщине. Еще 47 награжденных – жительницы столицы. Среди них медики, учителя, предпринимательницы и домохозяйки. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в 2025-м, сообщает Белта. К слову, реальные доходы

0: более чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Яблоня зацвела в конце сентября в Мядиле. Биологи говорят, что дело в резком изменении погоды. В конце августа стояла жара, а при очень высокой температуре воздуха и отсутствии дождей дерево как будто замирает, и многие жизненные процессы в нем приостанавливаются. Когда же температура становится умеренной и идут дожди, вегетация возобновляется. Правда, чаще всего деревья осенью цветут на юге страны. В этот же раз яблоня зацвела на севере Минской области. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте плюс 11, в Гродно, Гомеле и Могилеве 10 тепла, в Витебске плюс 9, в Минске ночью плюс 10. Завтра днем в Бресте переменная облачность и 18 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске днем плюс 16.
1: Вечер воскресенья. Время

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал, взять, собирай, мини-копеечку играй».
3: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипала мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Реклама.
1: Вечером грустится. Тогда пицца лисица.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Это была реклама.
3: Хиты в дорогу. Музыка для комфорта за рулем и в делах.
0: А дальше мировой хит.
4: Партнер Назакар.
5: Что ты сморкаешься, как дятел?
6: Ты мне уши излохматил.
5: Если хочешь облегчения,

0: реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты.

0: Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была...

0: По информации «Погода Бай», сегодня ночью в Бресте плюс 11, в Гродно, Гомеле и Могилеве 10 тепла, в Витебске плюс 9, в Минске ночью плюс 10. Завтра днем в Бресте переменная облачность и 18 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске днем плюс 16.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: Ай.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар.

0: Это что такое?
1: Это 1500 такое.
2: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
3: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Минске плюс 15, в Могилеве и Минске днем плюс 16.
1: Вечер воскресенья – время, когда выходные подходят к концу.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

По информации «Погода.бай» сегодня в Бресте переменная облачность и 18 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске днем ожидается 16.